0: Я с Кенни Фучи!
1: Фучи! Мы знаем, вы фучалище родили нас в этом.
0: Фучи! Я с Кенни Фучи!
2: А є то! Аспонь буде конечне покой.
3: Але ай так є шкода. Болі то край.